0: Если однажды ты решишь познать себя, тебе придется избрать путь воина. Ты познаешь темную сторону твоего духа. И тогда, если ты преодолеешь свои страхи, ты узнаешь, кто ты есть.
1: Кто ты есть.
0: Кто ты есть.